0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Ждем вас по адресу: улица Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

0: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Всем доброго утра, в Тюмени 7 утра. Так, ну что, начинаю свою работу, утреннее шоу «Летние каникулы», 16 июня сегодня. Присоединяйтесь, потихонечку начинаем, стартуем. В начале часа слушаем «Медузы» Генри Кэмомайл, «Don't Wanna Go Home».

У меня, по крайней мере, у вас-то, может быть, еще и нет. Вы наверняка есть такие люди, я уверен, которые под аккомпанемент... Слово не совсем удачное для современной музыкальной радиостанции, но, тем не менее, под аккомпанемент Красной Армии начинаете свой день и, возможно, еще чилите где-нибудь в теплой уютной постели. Что касается теплой, то я не знаю, я по себе сужу, у меня дома очень жарко. Максимально жарко, поэтому я думаю, что у вас она тоже теплая, может быть, даже чуть-чуть, знаете, такая, ну, чуть-чуть влажноватая у вас постель. Я не знаю, что происходит в этом году, потому что вот мы смотрим на прогноз погоды, вроде бы написано, да, ну, вот сейчас 21 градус на улице, но я когда вышел из подъезда, то настолько сильно печет солнце, вот оно попадает на кожу, и ощущение, что ты чувствуешь себя человеком-гриль немножко, прям сильно обжигает. Такая тенденция сохранится или нет, но сегодня, если что, нам синоптики любезно прогнозируют небольшой дождь. Днем посмотрим, будет или нет, но если бы это немножко остудило бы наши квартиры и любые другие общественные пространства, в которых мы с вами находимся, это было бы здорово. 7-4 в Тюмени. Продолжаем мы далее этот день или только начинаем, я не знаю. Но как бы там ни было, я хочу пожелать всем, чтобы вы легко справились со всеми делами, заботами, тяготами и лишениями, которые вам сегодня предстоят. Ну а мы здесь вам в этом, конечно же, поможем. Что нас в этом часе ожидает? Будет розыгрыш билетов в кино. Отправим кого-то из тюменцев посмотреть что-нибудь новенькое на большом экране. До этого гороскоп. Узнаем, что пророчат нам на сегодня астрологи. Те самые любители посмотреть на звезды и сделать какие-то выводы. Ну и помимо этого, конечно же, интересные новости тоже нас ожидают. Одну из таких расскажу уже скоро. Сперва давайте послушаем суперхит от Баинди, Хчо и Мото, Шаде прямо сейчас. Еще раз всех приветствую. Всем желаю отличного дня.

Саймон за это. 7.08 TV, не продолжается далее шоу «Летние каникулы», но я тут обещал вам рассказать кое-какие интересные новости. Опять же, для чего я это делаю? Чтобы вы с самого утра были информационно прокачаны, и вам не приходилось тратить ресурс собственных пальцев для того, чтобы скроллить ленту, листать паблики и так далее, чтобы вы уже пришли, свои open space, офисы и так далее, и смогли какой-то информацией где-нибудь у кулера поделиться вместе со своими коллегами. Ну и, как правило, мне в это время нравится начинать рассуждать о новостях тюменских, и я вот так вот тоже полистал, но, знаете, тут в основном в различных пабликах, там вот это промокоды на роллы и пиццу, таких прям вот грандиозных каких-то событий этого утра нету. Что обсуждают люди? Ну, во-первых, и эта тема, кстати говоря, тоже и меня касается, в том числе, наконец-таки завтра завершается второй этап отключения горячего водоснабжения, и завтра ко мне домой вернется горячая вода. Да, это достойно аплодисментов, потому что, ну, даже несмотря на то, что есть бойлер у меня, мы тут с одной коллегой обсуждали этот момент, вода из бойлера, это не то вообще. Это как Кока-Кола, если вы понимаете, о чем я, которая, ну, когда-то была Кока-Кола, а потом бах, и не Кока-Кола. Вот то же самое с водой из бойлера горячей. Та, которая привычная весь год течет, она, ну, вот это горячая вода. Та, которая из бойлера, это какая-то не та вода вообще абсолютно. И вот это вот есть икота, икота, перейди на Федота, а с завтрашнего дня получается... горячая вода, уходи из других районов города. Третий этап где-то там, по-моему, вот судя по карте, Дом обороны, центральная часть города. Так что желаю удачи с 18 июня по 1 июля, если что, держитесь. Горячей воды нет, но вы держитесь. Что еще там тюменцы обсуждают? Близится фестиваль лета в Тобольском Кремле, между прочим. И стало известно вчера, накануне вечером, и сегодня потихонечку эта новость форсится, потому что, ну, и хедлайнер-то, собственно говоря, сама записала видеообращение. Ну и в целом пишут, что это будет певица Ёлка. Хороший факт, мне, если честно, нравится. Видел, правда, на видео, как Ёлка работает вживую. Очень, очень классно, завидую. Рекомендую посетить не только тюменцам, но и тоболякам. Ну, они-то явно пойдут, наверное, на лето в Тобольском Кремле, они же в Тобольске живут. Ну и остальным людям, которые, возможно, нас сейчас слушают где-нибудь по миру, пожалуйста, я думаю, что это будет прекраснейший фестиваль. 7 часов и 10 минут Тюмени. Предлагаю идти далее. Нас впереди потихонечку ожидают и новости. Новости классические, не те, которые я обсуждаю, а такие классические, которые нам обычно Николай Антонов рассказывает, но он уже в отпуск ушел, наш информационный ведущий. Кто будет вместо него, расскажу чуть позднее. Там же поблизости гороскоп. Все это уже скоро. Не уходите.

0: На Красной Армии певицы Макс Kill It Queen называется хит, услышанный нами только что. И помнится мне, как когда-то в 2020 году я говорил, что посмотрите, обратите внимание на Эву Макс. Но не то, что она там как бы красиво и эффектно выглядит, но хотя это тоже. Но я говорил, что это будущее поп-звезда мировой сцены. Вот и посмотрите, что произошло. А знаете, про кого я еще так говорил? Говорил про 16-летнего мальчика Ванечку, которого фамилия Дмитриенко, что он тоже засияет. И посмотрите, что сейчас. Ваня Дмитриенко собирает стадионные концерты. Огромное количество фанатов, огромная фан-база. Вон он, по-моему, даже какие-то вокальные шоу где-то на телевизоре судит наряду там с такими метрами, как Басков и так далее. Странно, конечно, это звучит. Басков на Красной Армии. Но тем не менее. И вы знаете что? Я сегодня еще с утра обнаружил в одной из социальных сетей, что оказывается, Баста и Вань Дмитриенко готовят там какой-то совместный хит. Я думаю, что мы его скоро услышим, но пока же предлагаю послушать певицу Зиверт, которая появится здесь через буквально 2,5 минуты. Там же поблизости будут и новости. Виталий Панов придет к нам, расскажет о том, что происходит вокруг нас. Дождемся.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Ждем вас по адресу: улица Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
4: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
6: Все мы изначально

0: Итак, новости на Красноармии. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени к 2035 году планируют построить 4 крупные развязки, 2 из которых будут многоуровневыми. К этому времени также должны возвести тоннель на перекрестке с железнодорожными путями в створе Первомайской и Калинина. Об этом УРАРУ рассказали в городской администрации. В планах возведения развязок на пересечении улиц Монтажников и Широтной, на пересечении 50-летия октября с Мельникайте и на пересечении улиц Республики и Мельникайте. Тюменская область готовится принять организованные группы туристов из Китая в сентябре. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев по итогам работы делегации региона на международном форуме «Путешествуй в Москве». Тюменская область вошла в топ-10 пилотных регионов, которые примут туристов из арабского мира и Китая. В прошлом году индийские и китайские туроператоры ознакомились с инфраструктурой региона. Движение транспорта по улице Иркутской в районе улицы Курчатова в Тюмени будет прекращено с 22 июня по 15 июля. Здесь пройдут работы по переустройству сетей водоснабжения и канализации, сообщает администрация города. Возможные маршруты объезда улицы Курчатова, Рылеева и улица Томская. Водителей просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения. На этом все. Далее утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Так, 7.28 тебе, и вот и гороскоп подъехал. Давайте посмотрим, что сегодня. Вчера меня сильно веселили формулировки в этом гороскопе. Что у нас сегодня? Итак, овны, вам нужно общаться правильно. Не язвить, не поправлять и не критиковать. Поверьте, тогда вы сможете расположить себе всех собеседников и добиться того, о чем мечтали. Но вот я, кстати, как раз овен, не знаю. Ну, надо подумать еще. Тельцы, сегодня то и дело будут сталкиваться с помехами. Будет сложно двигаться вперед, сложно договариваться и пробивать стены ограничений. Близнецы, вам придется обратить внимание на мелкие расходы. Они сжирают слишком много вашего бюджета. Но мне кажется, это всем знаком зодиака надо подумать над этим. Обмозгуйте все и просчитайте, чтобы тратить меньше денег. Раки, сегодня ракам стоит контролировать свою эмоциональность. Дело в том, что она будет рушить как отношения, так и ваши планы. Так что аккуратнее, меньше экспрессии. Львы, сегодня у вас все пойдет не по плану. То вы опаздываете, то опаздывают другие. Сообщения тоже будут приходить с задержкой, а почта и подавно. Девы, сегодня вам не стоит писать сценарий будущего. Ничего из них не сбудется, а вы лишний раз расстроитесь, что не получилось. Лучше оставить это судьбе, она строит отличные планы. Весы, сегодня вы должны быть предельно серьезны, особенно в вопросах, связанных с документами. Поверьте, от этого вы многое выиграете. Скорпионы, сегодня вам не стоит молниеносно реагировать на изменения. Лучше быть поспокойнее. Сначала оцените ситуацию, а уже потом действуйте. Стрельцы, сегодня вам стоит позаботиться об отношениях. Наведите в них порядок, ведь некоторые уже давно треснули и вот-вот разладятся навсегда. Козероги, вам сегодня стоит болтать без умолку и со всеми подряд. Вы узнаете столько нового, что будет сложно все уместить в голове. Водолеи, сегодня у вас наступает новый этап жизни, и начать его стоит с хорошей подготовки. Рыбы, сегодня вам стоит спрятаться в ил. Не нужно стремиться на первый план, лучше наблюдать за всем из укрытия, как другие хватаются за крючок, а вы сидите в иле. Знаете, какое у меня ощущение? Если вчера я говорил, что как будто бы чуть-чуть такой подвыпивший астролог писал этот гороскоп, сегодня это тот же самый человек, но только слегка с похмелья.

0: AJ на Красной Армии. Out of my body называется эта пластинка. Тюмени 7.36. Продолжаем далее. А знаете, что мы с вами будем делать? А дальше мы будем разыгрывать билеты в кино, в кинотеатр Атмос-Синема. Что нужно для того, чтобы их получить? Это внимательно прослушать трейлер, который я написал к тому или иному фильму. Я вам его сейчас озвучу. Будет это, конечно, выглядеть немножко так карикатурно, но тем не менее. Тот, кто верно первым ответит, что за фильм загадан, тот и станет победителем. Свои варианты ответов необходимо присылать к нам в Макс или в Телеграм по номеру 8-922-300-104-6. И вот, в общем-то, трейлер, который я вам озвучу. Итак, еще раз, 922-300-104-6. Будьте наготове. Итак, поехали к трейлеру. Я ошибся звуками, извините. Вот, все, трейлер.
1: Это история про пацана, который в свои 8 лет получил первую психологическую травму. Из-за семейного конфликта его отправляют в ссылку на чердак, где он загадывает желание, которое сбудется буквально на следующий день.
2: Мам? Пап? Старший брат, у которого есть паук?
1: Поначалу он кайфовал, но потом в его жизни появилась пара обстоятельств. Одно потоньше, а другое пониже и потолще. В главной роли самый милый ребенок 90-х, который в 2000-х стал не самым приятным взрослым.
0: Мне кажется, или мы кого-то забыли?
1: Смотрите во всех украшенных коттеджах страны.
0: Что же это за фильм такой? Пишите 922-300-104-6. Скоро будем подводить итоги. Сперва послушаем Тейм Импала и Дженни Дракула.
3: Прогноз погоды.
0: Ну и тем временем давайте узнаем, что там у нас на улице. На улице жарко, плюс 21 и облачно. Днем сегодня дождь до плюс 24, вечером плюс 22 и небольшой дождь.
4: Спонсор программы – компания «Скандия».
5: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
7: Реклама.
8: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
9: 4 магазина в Тюмени, лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
8: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
10: Вау, какая подкатила!
11: Кто?
10: Выгода от компании «Авто в руки».
11: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
10: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
12: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: УСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Милый ужас, помоги!
4: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
5: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
4: Как-как?
5: 533-444. Записывай и звони скорее.
6: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.

0: 7.44 в Тюмени. Мы приходим к тому моменту, когда подводим итоги розыгрыша билетов в кино. И давайте познакомимся с Ириной. Ир, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Подскажи, пожалуйста, насколько рано сегодня был начат твой день?
1: Сегодня где-то без 15.07.
0: Без 15.07? Ну, это хорошо,
1: да.
0: Потому что ты звучишь вообще максимально очень бодро, как будто бы, может быть, знаешь, ты где-нибудь там часиков 5 проснулась, вот эта пробежка, какие-то здоровые завтраки, уже, может быть, планирование совершила на день и на всю рабочую неделю. Хоть такое ощущение. Но нет, ты сейчас на работе уже или в пути?
1: Нет, вот я сейчас выезжать буду как раз на работу.
0: Ага, будешь выезжать. Что ж, я тебе перед тем, как будем говорить с тобой о выигранных тобой билетах в кино, хочу пожелать потрясающе легкого и продуктивного рабочего дня. У тебя сегодня все получится.
1: Спасибо большое.
0: Ой, а кто-то по знаку зодиака, мне интересно даже сейчас прогноз тебе.
1: Козерог.
0: Козерог. Вот смотри, сегодня козерогам стоит болтать без умолку и со всеми подряд.
1: Да.
0: Вы узнаете столько нового, что будет сложно все уместить в голове. Но опять же, вот чтобы все у тебя в голове уместилось, хочется пожелать. Если потихонечку подходить к правильному ответу на мой вопрос. Трейлер, озвученный мною, был к одному фильму, который мы все традиционно любим смотреть, как правило, где-нибудь там в Новый год или вот в новогодние каникулы. Ты его смотрела?
1: Конечно.
0: Конечно. Итак, давай я быстренько пробегусь еще по некоторым фактам из этого трейлера, ну а ты мне скажешь в конце, что это за фильм, но давай, чтобы добавить немножечко эксцентричности, что ли, своего рода, ты как-нибудь не просто типа, это вот такой-то фильм, а с какой-то необычной подачей. Сможем?
1: Ну, попробуем.
0: Попробуем, супер, мне это нравится. Итак, я говорил, что это история про пацана, который в свои 8 лет получил первую психологическую травму, потому что из-за семейного конфликта его отправляют ссылку на чердак, где он загадывает желание, которое буквально на следующий же день избывается. Что это за фильм?
1: Это фильм, где еще участвовали мокрые бандиты.
0: Мокрые
1: это фильм
0: бандиты.
1: «Один дома».
0: Это фильм «Один дома», да, совершенно верно. Вот теперь еще раз полноценно поздравляю тебя с победой. Хочу пожелать отличного дня еще разочек, ну и приятного просмотра. Что за фильм там будет, который ты будешь смотреть, не знаю, но потом, если что, отпишись, скажи, расскажи свои эмоции, поделись.
1: Угу. Договорились. Угу.
0: Все, супер, отличного дня и уже в 8-й раз тебе желаю. Счастливого, пока.
1: Всего доброго.
0: Пока-пока. Ну, а мы продолжаем далее. В следующем части тоже кое-какой приятный бонус наших слушателей ожидает. Но об этом поговорим позднее. Пока давайте слушать музыку на подходе Джонни «Эйфория».

0: С армией, с таким немножечко летним латинским привкусом, хит «Эйфория» называется. Он в Тюмени, 7.49. Продолжаем двигаться далее. До финала часа слушаем парочку отличных хитов. На подходе Мия Бойко и ее «Экспонат». Послушаем уже через 3,5 минуты. Никуда не расходимся. Это летние каникулы. Идем далее.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро». 12+.
3: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
8: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
9: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
8: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнаете стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
11: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
12: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
13: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
14: Хватит копить. Пора действовать.
15: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
16: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Дом.рф.банк.ру» в разделе «Ипотека».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Тюмени 8.00. Это шоу «Летние каникулы» продолжается. Далее открываем новый час. В нем много всего интересного. Но сперва давайте послушаем Анну Асти и Диму Билана «Эпилог».

Стартует второй час. Слушайте, какая-то вот эта музыка, она такая, такое приятное карнавальное ощущение создает, прям вообще. Но и у меня, если честно, тоже так автоматически сразу настроение становится еще лучше. Я готов тут для вас, не знаю, своего рода из кожи вон выпрыгнуть. Давайте так это будем называть. В этом часе мы с вами продолжим наслаждаться отличной музыкой. Но и помимо этого нас ожидает парочка приятных моментов. Один из таких моментов — это розыгрыш билетов на музыкальный фестиваль под названием «Одиссей», который с 19 по 21 июня пройдет здесь, у нас, в Тюмени, в Кулига-клубе. Будет большое количество топовых представителей электронной сцены. Пойти вы можете, собственно говоря, выиграв билеты на любой из этих дней фестиваля. Так что ближе к середине часа не пропустите розыгрыш билетов туда. Также нас с вами ожидает гороскоп. Узнаем, что... Я уже, если честно, в прошлом часе узнал. Такой неоднозначный гороскоп, конечно, на сегодня для практически всех знаков зодиака. Ничего страшного там нет, но формулировки меня продолжают веселить. Это, честно говоря, я прям, ну, позволю себе эту фривольность в эфире. Чуть-чуть угораю с этого. Какие именно слова находит тот человек, который составляет этот гороскоп. Также нас с вами ожидают новости классические. Виталий Иванов придет, расскажет нам, что там происходит в Тюмени, в основном, да и в России. Ну, а до этого я расскажу вам новости не классические. Это уже в ближайшем будущем произойдет. В том числе узнаем, что или кто мешает спать по ночам тюменцам некоторым, а и не только им. И также, в какую самую неловкую ситуацию можно попасть в преклонном возрасте. Вы пока подумайте об этом, а я вам все подробности расскажу после DJ Fresh и Риты Оры Hot Right Now. Еще раз всех приветствую, всем желаю потрясающего дня. Давайте далее двигаться вместе.

продолжаем далее. Давайте немножко таких новостей, не классических, я так это назову, добавим нам сюда в это утро. Я вам говорил, что расскажу о том, кто или что мешает жить тюменцам. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к тюменцам, хочется рассказать о подобной истории, такого, знаете, немножко, ну, не добрососедского, наверное, отношения к людям друг к другу. Эта история произошла в Великобритании. Значит, некая жительница утверждает, что каждые выходные примерно в 2:30 ночи ее сосед берет газонокосилку и начинает бороться с травой на своем участке. Неуместный поздний ландшафтный дизайн злит и раздражает женщину. И тут, знаете, тут фотография приложена. Я не знаю, это, ну, как бы, может, она его сфотографировала или что. Там мужчина с газонокосилкой в руках реально ночью. При том, что меня поражает, у газонокосилки есть что-то типа фары. И этот мужчина идет в наушниках. Вот какая музыка у него звучит в этот момент, я не знаю. Что-то, может быть, типа той же Анасти, наверное. Но это, конечно, удивительно. Как можно додуматься до того, чтобы ночью косить газон? Возможно, ну, человек настолько сильно просто занят рабочими делами в днем, что решает косить газон ночью. Мне хочется пожелать, чтобы мы все-таки как-то, ну, чуточку более, что ли, благосклонно друг к другу относились, потому что, ну, думайте о соседях, в особенности по ночам. Ну, не то чтобы прям думайте, типа, ой, где же он там мой, а вот, ну, просто о их комфорте тоже иногда стоит подумать. И в связи с этим у меня еще один есть пост в одном из тюменских ВК-каналов, я его нашел. Мне просто нравится язык изложения человеческой боли в данном случае. Место действия районного Патрушева. Я прям буду вам цитатами говорить. Начиная симфония для избранных. В главных ролях отбойный молоток и дружный хор экскаваторов. Ребята стараются на славу, город в пылу ремонта. Вот только спать под этот хитовый микс пока не получается. Уважаемая подрядная организация, можно в следующий раз шумные работы оставлять на светлую часть суток или хотя бы предупреждать, чтобы мы запаслись берушами. Вполне это себе еще спокойно человек выразил свою мысль. Там приложена фотография, где действительно идут какие-то ремонтные работы на дороге прям ночью. Но вот это, давайте так, в жизни каждого взрослого человека был хотя бы один день, или точнее одно утро, когда мы просыпались от скрежета ковша экскаватора на асфальт. Было у вас такое? Я уверен, что каждый себя в подобной ситуации ощущал. И ты, ну, как минимум чувствуешь себя неловко, потому что думаешь, а что, вот где я свернул не туда, чтобы такое со мной происходило? Я, конечно, не знаю, там все регламенты, ГОСТы, требования и прочее, но как будто бы, да, можно вот этим вот ночью не заниматься. Но, тем не менее, спасибо, что следят в нашем городе очень хорошо за состоянием дорог. Что касается неловкости и неловких ситуаций, то вот вам еще одна новость на подумать. Она прилетела из Штатов, где вовсю уже был начат чемпионат мира по футболу. Автор самой неловкой ситуации, в которую только можно попасть, им оказался 80-летний дедушка этим самым автором, потому что там он пригласил родственников посмотреть футбол у себя дома. И когда они на смарт-ТВ начали выбирать канал или что там делать, я не знаю, было обнаружено у дедушки большое количество вкладок с фильмами для взрослых. Да, представляете? Но вот если с тобой живет внук, или периодически приходят гости, то как будто бы можно это на него спихнуть. Ну а так вообще, конечно, пру-пу-пу, что называется. Вот такая вот у нас сегодня история с новостями. В Твине 8.13 мы продолжаем далее. Предлагаю нам послушать еще парочку отличных хитов. Потом расскажу, что будем делать еще. Ну а пока, Алеф Арбен и Рене Миллер, Body Talks.

0: Феникс. Называется эта история. 8:19. Тюмени. Продолжаем планомерно двигаться вперед. И нас с вами далее ожидает кое-что интересненькое. Мы здесь будем разыгрывать билеты на крутой музыкальный фестиваль под названием «Одиссей», который с 19 по 21 июня пройдет в Тюмени. У тебя есть возможность сюда попасть. Что нужно делать? Не пропусти мой вопрос в этой игре. И, в общем-то, ответь на него верно первым и станешь обладателем билета на «Одиссей». Перед этим мы с вами узнаем, что рекомендуют нам астрологи сегодня делать. Ну, а еще ранее к нам придет Виталий Панов и расскажет новости. Ну, а пока предлагаю дождаться диджей-дуэта Эвелин Рокстон с треком «Vertigo» уже через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: Что касается погоды, то в Тюмени по-прежнему +21°, на улице облачно, днем сегодня +24, дождь, вечером +22, и говорят, что, ну, такой небольшой дождь будет.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
5: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто, Республики 282, 55 22 55.
2: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.

0: А вот и новости на Красной Армии. С нами Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. Два театра и четыре концертных зала запроектировали в Тюмени, передает РБК. Театр на 500 мест появится в Заречном районе, а на 300 зрителей в районе аэродрома Плеханова. Концертные залы построят в микрорайоне Мыс на пересечении улицы Республики и Старого Тобольского тракта, недалеко от озера Песьяное, а также на улице Профсоюзной на берегу реки Туры. Информация об этом содержится в генеральном плане города. Первый в России креативный кластер 809 торжественно открыли в Тюмени по улице Красина, 7. Он станет технопарком, где предприниматели обмениваются идеями для создания новых проектов. Сейчас в кластере 16 постоянных и 14 сетевых резидентов. Все они получают услуги по продюсированию и медиапродвижению проектов, имеют доступ к образовательным программам, получают помощь в привлечении финансирования. В этом году в кластере запланировано 200 мероприятий, три из которых федеральные или международные. В Тюмени изменится маршрут номер 60. С 20 июня из схемы будут исключены улицы Трактовая, 50-летие ВЛКСМ, Холодильная, Республики, Мельникайте, Максима Горького, Малыгина, Мариса Тереза, сообщает Тюмень-Гортранс. Схема движения включается остановочный пункт, детский сад номер 112 в прямом направлении. Маршрут номер 60 в итоге будет курсировать только в южной части города. На этом все. Далее утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: А вот и он самый, гороскоп на сегодня, на 16 июня. Итак, поехали, Овны. Сегодня вам нужно общаться правильно, не извить, не поправлять и не критиковать. Поверьте, тогда вы сможете расположить к себе всех собеседников и добиться того, о чем мечтали. Тельцы, сегодня то и дело, вы будете сталкиваться с помехами, будет сложно двигаться вперед, сложно договариваться и пробивать стены ограничений. Близнецы, сегодня вам придется обратить внимание на мелкие расходы, они сжирают слишком много вашего бюджета. Раки, сегодня вам стоит контролировать свою эмоциональность. Дело в том, что она будет рушить как отношения, так и ваши планы. Львы. Ой-ой-ой, секунду. Львы, сегодня у львов все пойдет не по плану. То вы опаздываете, то опаздывают другие. Сообщения тоже будут приходить с задержкой. Внимание, а почта и подавно. Девы, сегодня вам не стоит писать сценарии будущего. Ничего из них не сбудется, а вы лишний раз расстроитесь, что у вас не получилось. Весы, сегодня весы должны быть предельно серьезны, особенно в вопросах, связанных с документами. Поверьте, от этого вы многое выиграете. Скорпионы, сегодня вам не стоит молниеносно реагировать на изменения. Лучше быть поспокойнее сначала. Оцените ситуацию, а уже потом действуйте. Стрельцы, сегодня вам стоит позаботиться об отношениях. Наведите в них порядок, ведь некоторые уже давно треснули и вот-вот разладятся навсегда. Козероги, сегодня вам стоит болтать без умолку и со всеми подряд. Вы узнаете столько нового, что будет сложно все уместить в голове. Водолеи, сегодня у вас наступает новый этап жизни, и начать его стоит с хорошей подготовки. Рыбы, сегодня вам стоит спрятаться в ил. Ну, вот этот гениальный человек это писал. Гений, что за киборг, помноженный на бесконечность. Рыбы, сегодня вам стоит спрятаться в ил. Не нужно стремиться на первый план. Лучше наблюдать за всем из укрытия. Прежде чем что-то сделать, очень важно оценить ситуацию и риски. Итак, это был гороскоп на сегодня. Далее послушаем парочку хитов, после чего будем разыгрывать билеты на DC. Не пропусти.

0: дискотека аварии Вон и Мур, кукла. Ну, а мы тем временем приступаем с вами к розыгрышу билетов на музыкальный фестиваль «Одиссей». Я думаю, что многие из вас знают, что это за фестиваль и готовы туда отправиться. Состоится он с 19 по 21 июня на территории Кулига Клуб. И у тебя есть возможность туда попасть. Что нужно делать? Я сейчас буквально через несколько мгновений озвучу несколько фактов об одном каком-то известном городе в мире. Если вдруг вы догадаетесь, что это за город, то незамедлительно пишите свой вариант ответа к нам в мессенджеры Telegram, либо Макс со своим вариантом ответа. Номер прежний 8-922-300-1046. Тот, кто будет, ну давайте так, пятым по счету сегодня, вот пускай такое условие мы будем соблюдать, пятым по счету ответивший верно станет победителем и обладателем билетов на музыкальный фестиваль «Одиссей». Итак, готовьтесь, сегодня мы с вами говорим вот о каком городе. Значит, три простых коротких факта. В пустыне выросли небоскребы, самое высокое здание в мире и фонтаны, танцующие под музыку. Пишите 922-300-1046, скоро будем подводить итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас уже плюс 23, на улице облачно с прояснениями. Днем сегодня дождливый до плюс 24, вечером плюс 22 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
4: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
6: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11:00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
7: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
8: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
7: brandwoman.ru. Платья для самых красивых выпускниц.
9: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
10: Застройщик ООО «Инка». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: хорошей стороны. Летние каникулы здесь, все верно. И мы прямо сейчас, напомню, на этой неделе мы разыгрываем билеты на музыкальный фестиваль «Одиссей», который с 19 по 21 июня пройдет в Тюмени, в Кулига-клубе. И мы здесь прямо сейчас проводим итоги, подводим итоги розыгрыша билетов сегодня. На связи с нами Татьяна. Тань, привет.
1: Доброе утро.
0: Доброго утра. Так, скажи, пожалуйста, вот ты и электронная музыка. Насколько близки вы друг с другом?
1: С электронной я не близка, а с обычной близка. Я закончила музыкальную школу.
0: Ох ты, ничего себе! Какой музыкальный человек у нас здесь. Но помимо музыкальности, судя по всему, ты еще неплохо разбираешься в географии, потому что у нас здесь, я так подумал, вот такой логике придерживался. Раз «Одиссей» называется музыкальный фестиваль, так «Одиссей» — это, как правило, что-то про путешествие, «Одиссея». И подумал, что мы будем вот так вот виртуально каждый будний день здесь на этой неделе путешествовать. Я называю три каких-то факта о городе, вы отвечаете, что это за город. Город, который был загадан сегодня, наверняка многим из вас знаком, судя по количеству правильных ответов, практически абсолютное большинство ответили верно, но Таня оказалась именно той самой нужной нам пятый по счету верно ответившим человеком. Тань, еще раз озвучу факты об этом городе. Ты нам, пожалуйста, скажи, что это за город. Договорились?
1: Хорошо.
0: Итак, вот три простых, коротких факта. В пустыне выросли небоскребы, самое высокое здание в мире, фонтаны танцуют под музыку.
1: Дубай?
0: Дубай, да, с вопросительной интонацией, говорит Таня. Но тут можно уже утверждать 100%. Поздравляю с победой. Хочу пожелать тебе хорошего отдыха там на фестивале «Одиссей». Кстати говоря, не один билет тебе достается, а целых два. Притом в любой из трех дней ты можешь пойти, хоть на все три. Так что еще раз с победой и хорошего дня.
1: Спасибо.
0: И тебе. Пока-пока. Ну и напомню, что завтра мы продолжим разыгрывать билеты на «Одиссей». Не пропустите. Ну а пока идем далее, слушаем музыку. Прямо сейчас вместе с нами Боб Синклер и Кайза «I Can't Wait».

0: Реклама.
1: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-811. Она.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
2: Застройщик голоса за Инка. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
4: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите Паруса в 2 ГИС Тюмень.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
6: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
7: Новое шоу «Гии и Радзе».
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
10: Категория.
11: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
12: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: С 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ «Остров». Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.

времени 9 часов и 1 минута. Летние каникулы, шоу в самом разгаре. Мы продолжаем далее. Впереди тоже много всего интересного. Я обо всех интересностях этого часа, начавшегося, расскажу после дуэта Two Colors Mad.

И как и солнце, кстати говоря, у нас в Тюмени, я сегодня в очередной раз сильно был удивлен. Вот я выхожу, перед тем, как выйти из дома, смотрю, погода. Вроде бы плюс 20 градусов, но это в 6 утра было еще. Плюс 20 градусов. Думаю, ну не так-то в целом и жарко, да? Ну, мы привыкли к более высоким температурам. Только я вышел на улицу, вот солнечные лучи касаются моих рук. Ну, потому что это одна из тех частей тела, которая была открыта. Только они касаются, и я понимаю, что, ой, кажется, прижигает. И я хочу сейчас обратиться ко всем коллегам, кстати говоря, которые в это время плюс-минус едут на работу и наверняка слушают Красную Армию. Ребята, у нас тут, если что, вот по ощущениям, это как будто бы, не знаю, ты из отеля в Таиланде вышел, вот такие тропики у нас тут примерно в офисе, так что имейте в виду. Ну, а в студии Красной Армии потрясающий климат. Кондиционер, все дела, ну и, конечно же, шоу «Летние каникулы». Вот основные ключевые показатели того, что у нас здесь происходит. В Тюмени уже 9.05, мы с вами продолжаем далее. В этом часе предлагаю поступить следующим образом. Ближе к середине узнаем, что там, да, нам пророчат звезды на сегодня. 16 июня, день, между прочим, только начинается. И услышав эти подсказки астрологические, можно как-то грамотно спланировать день. И сегодня, вот уже второй день подряд, я обращаю внимание на то, что человек, который гороскоп составляет, в том источнике, откуда я его беру, но он какой-то немножко... Ну, во-первых, давайте, не без художественного вымысла. У него там такие аллегории, метафоры. Ну, вы, в общем, сами все поймете. Дождитесь гороскоп, и вы все поймете. До этого у нас с вами будут новости. Новости вполне себе классические, как я их каждый раз называю. Виталий Панов придет и все расскажет о том, что происходит в Тюмени. Но и новости необычные. Новости из мира сети, интернета и так далее. Я расскажу вам уже через несколько буквально минут. Сперва предлагаю продолжить слушать музыку. У нас тут прямо сейчас мод. Зарядим его хит «Намек на нас». Я же еще разок хочу всех поприветствовать, всем пожелать отличного дня. Идем далее.

загадывайте желания. Так мне в детстве говорили, когда видели одинаковые цифры в часах и минутах. Ну да ладно, мы сейчас не об этом, мы давайте поговорим вот о чем. Я тут нашел несколько интересных новостей, и сегодня, уж если что, господа мужчины, давайте мы поговорим о нас с вами, потому что они все так или иначе связаны с нами, с мужчинами. Вы знаете, что вот согласно опросу, был проведен некий опрос, и тут я, конечно, поражен результатом этого опроса. Короче, согласно опросу, более половины мужчин после ссоры с девушкой покупают подарок, даже не понимая, в чем именно они виноваты. Чаще всего в качестве извинений россияне дарят цветы, сладости или украшения. Вы представляете, да, ну, насколько нами можно манипулировать, что мы просто покупаем подарок, не понимая, почему ты виноват и извиняешься. Ну, что уж говорить, я и сам в такие ситуации нередко попадал, и, если честно, и продолжаю попадать, так что тут вообще все логично. Что касается различных ситуаций, в которые попадают люди, еще одна ситуация, связанная с мужчинами. 80-летний дедушка попал в очень неловкую ситуацию за всю свою жизнь. К нему пришли родственники, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, но у этого дедушки на телевизоре оказалась куча незакрытых вкладок с фильмами для взрослых. Но это не те фильмы, которые, знаете, типа там «Как высаживать рассаду по весне» или нет. Там другие фильмы. Для взрослых, я думаю, вы понимаете. Тут при том еще и видео прикреплено, где семья вся кринжует. Ну и сам дедушка-то в прицелом тоже немножечко, находясь в неловкой ситуации, и прям по нему видно, что ему это не очень приятно. Ну да ладно, что ж, можно зато на внуков спереть, если вдруг они к тебе на неделю приезжали. Мало ли, я бы, наверное, так выкручивался. Что касается еще мужчин, то тоже странная ситуация произошла. На днях это вот, знаете, как не стоит сильно рассчитывать на нейросети. Наш соотечественник не смог улететь за границу, потому что он решил, что виза туда не нужна, потому что он опирался на ответы чат GPT. Он забронировал билеты, отели, даже автомобиль забронировал, но в аэропорту Стамбула ему отказали в посадке. В качестве доказательства он показал сотруднице авиакомпании ответ чат-бота, однако та отказала, сославшись на действующие правила въезда, которые изменили в 2022 году. Слушайте, но мы же вот, да, давайте так, вот все три эти описанные мной новости, они в очередной раз подчеркивают тот факт, что мужчины стараются, и кто-то для своей семьи, кто-то для себя лично, кто-то для второй половинки, что бы он там ни натворил. Так что, мужчины, давайте сегодня позволим себе немного себя похвалить, и несмотря на любые ситуации, в которые мы можем попасть с вами, ловкие или неловкие, чтобы всегда находили в себе вот этот вот момент для того, чтобы восстановиться и просто идти далее. Какой-то такой философский у меня выпуск этой странички сегодня получился, но в целом тоже неплохо, почему бы и нет. 9.12 Тюмени, мы с вами отправляемся вперед, далее нас ожидает Kanye West и Dwell, вспомним хит Flashing Lights, ну а прямо сейчас Now is Warning to Corazon.

0: гороскоп, узнаем, что стоит делать, что не стоит, на что обратить внимание, на что особо не стоит обращать. Рыбам там вообще, если честно, совет просто гениальный. Я говорю, человек, который составлял гороскоп на сегодня, просто он чертов гений. Я серьезно вам говорю, дождитесь, рыбы, вы обомлеете. Перед этим нас с вами ожидают новости, но еще ранее послушаем хит от группы BTS Swim уже скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Первый, первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
3: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
2: Продолжаю.
3: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
4: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
2: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Звездочка 2011. Это паритет.
5: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
6: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
7: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
6: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
8: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
9: Застройщик ООО «СЗИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 9.24 в Тюмени. Настало время для выпуска новостей. В студии Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Вузы Тюмени готовятся к старту приемной кампании. Как сообщает вслух РУ, все учебные заведения начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. Документы можно подать лично в приемные комиссии через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах. Контрольные списки будут опубликованы 27 июля. Более подробную информацию можно узнать в приемных комиссиях. В помощь абитуриентам также официальный сайт приемвуз.ру. Тюменская многоэтажка на улице Республики 92, известная в городе как Муравейник, скоро преобразится. Здание попало под программу реновации фасадов. По ней в городе облагородят 104 дома по улицам Ленин, Республики, Ямской и Луначарского. Об этом рассказал мэр Тюмени Максим Афанасьев, передает 72.ру. Глава города отметил, что работы займут не менее 2 лет. Начать их планируют в этом году. 2 участка дорог в Завдоуковском и Упоровском округах Тюменской области сданы после ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По графику работы должны были выполнить до 1 ноября. Фактически они завершены до 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области. Всего в этом году по нацпроекту отремонтируют более 97 региональных магистралей. На этом все. Далее утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Ну что, устраивайтесь поудобнее, давайте узнаем, чем нам сегодня стоит заниматься, а чем нет, как я это называл сегодня. Гороскоп прямо сейчас, на 16 июня, на сегодня. Овны, сегодня вам нужно общаться правильно, не извить, не поправлять и не критиковать. Поверьте, тогда вы сможете расположить себе всех собеседников и добиться того, о чем мечтали. Тельцы, сегодня то и дело будете сталкиваться с помехами, будет сложно двигаться вперед, сложно договариваться и пробивать стены ограничений. Близнецы, сегодня вам придется обратить внимание на мелкие расходы, они сжирают слишком много вашего бюджета. Раки, вам сегодня стоит контролировать свою эмоциональность. Дело в том, что она будет рушить как отношения, так и ваши планы. Львы, сегодня у вас все пойдет не по плану. То вы опаздываете, то опаздывают другие. Сообщения тоже будут приходить с задержкой, а почта и подавно. Девы, сегодня вам не стоит писать сценарий будущего. Ничего из них не сбудется, а вы лишний раз расстроитесь, что не получилось. Весы, сегодня вы должны быть предельно серьезны, особенно в вопросах, связанных с документами. Поверьте, от этого вы многое выиграете. Скорпионы, сегодня вам не стоит молниеносно реагировать на изменения. Лучше быть поспокойнее. Сначала оцените ситуацию, а уже потом действуйте. Стрельцы, вам сегодня стоит позаботиться об отношениях, наведить в них порядок, ведь некоторые уже давно треснули и вот-вот разладятся навсегда. Козероги, вам стоит болтать без умолку и всем, и со всеми подряд. Вы узнаете столько нового, что будет сложно все уместить в голове. Водолеи, сегодня у вас наступает новый этап жизни, и начать его стоит с хорошей подготовки. Вам нужно больше позитива и энергии. И, наконец, рыбы, сегодня... Я не могу спокойно читать это. Почему? Рыбы, сегодня вам стоит спрятаться в ил. Не нужно стремиться на первый план. Лучше наблюдать за всем из укрытия, прежде чем сделать что-то. Важно оценить ситуацию и риски. Ну что же, это был гороскоп. Надеюсь, вы прислушаетесь к рекомендациям. И все у вас сегодня будет проходить по плану.

0: Джонни Макс Биева. «Since You Left Me» называется этот трек. Ну, а в Тюмени уже 9.36. Мы идем далее. Впереди нас ожидает много музыки. Ну, а перед этим расскажу еще, между прочим, и о том, что ожидать тюменцам в ближайшие парочку дней. Ага, а вот в плане чего ожидать? Об этом все подробности после лирика «Don't Go Mad», которая появится здесь через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
4: С 15 по 18 июня Тюмень принимает кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
5: Когда вопрос стоит остро и время имеет значение, госпиталь «Мать и дитя», неотложная урологическая помощь, квалифицированные врачи и ультрасовременное оборудование здесь и сейчас, в любой день и время суток. Деликатно, быстро, комфортно. Госпиталь «Мать и дитя». Быстрое решение урологических проблем.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
9: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
10: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
9: Адрес живо!
10: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
11: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

Go Mad предлагает не сходить с ума. В Тюмени 9 часов и 42 минуты, и мы на самом деле, ну, если уж с ума не сойдем, то от количества какой-то, знаете, такой противоречивой погоды можем немножечко иногда излиться, как это делают люди в комментариях к посту, который я нашел, и делюсь им с вами. Нас метеорологи предупреждают, гидрометцентр, что с 16, то есть сегодня, по 18 июня включительно в Тюмени могут возникать сильный ветер и грозы. По данным гидрометцентра, порывы до 15-18 метров в секунду, днем до плюс 27 градусов, но с дождями и грозами. Ночью до плюс 14-17, и еще говорят туман. А туман — это что? Это возможность задержек рейсов, я так предполагаю. Есть риск падения деревьев, обрывов проводов, ДТП, так что будьте осторожны и внимательны. Вот так вот быстренько одной строкой вам новость рассказал, и идем далее. Прямо сейчас слушаем Алла Кикали «Dive Into Me».

0: самых сильнейших работ, на мой взгляд, и очень приятно ее послушать сегодня. 9.49 тебе, не продолжаем далее. До финала часа еще много музыки на подходе. Леди Гага и Даучи. Runway уже скоро.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени сейчас до плюс 24 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем сегодня дождливо до плюс 24, вечером плюс 22 и небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro 12+.
5: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Specialty Coffee. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
6: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
7: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
6: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
8: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Ждем вас по адресу: улица Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
11: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: финале этого часа на Красной Армии Майк Познер и Дэвид Гетта. «I went back to Ibiza» называется эта история, но весьма однозначно летняя. И в том числе, кстати говоря, это же переиздание этого трека. И звучит, ну, вполне себе симпатично. Далее тоже будет весьма симпатично звучать на Красной Армии, потому что здесь появляется Даша Русакова. Даш, привет.
1: Привет,
0: Антон. Давай вот туда пересядь, пожалуйста. Я не понял, что, если честно, с твоим микрофоном, но давай вот туда. Быстрые, активные перемещения.
2: Так.
0: Вот.
2: Вот. «I want back to Ibiza» — это явно можно в список желаний, да, записать?
0: Ну да, да.
2: Писал когда-нибудь списки желаний?
0: Слушай, это вот была у меня однажды, как небольшая, конечно, формата, примерно А4, карта с визуализациями, как это называется?
2: Карта желаний, наверное, так и называется.
0: Mm-hmm. Да. А у тебя?
2: Да, я даже пробовала 100 желаний однажды написать, не набралось, если честно. Хочу рассказать дальше про список антижеланий.
0: Это есть и такой.
2: Новый тренд, да, в соцсетях. Люди пишут, чем бы они точно не хотели больше заниматься. Об этом расскажу позднее.
0: Отлично, так что план у нас вполне хороший, будет много музыки, различных интересных новостей. Ну и не забывайте, что с 12 до 13 часов вас ждет шоу «Плюс вайб», а там тоже много всего интересного. Я же на этом с вами прощаюсь. Летние каникулы вернутся завтра. Пока-пока.
2: В Тюмени 10 утра. Не сбавляя темпа, будем двигаться дальше. Классная музыка уже на подходе, и я подбираю ее для тебя специально, чтобы день был

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер восточный с порывами до 7 метров в секунду. Ближе к часу синоптики обещают дождь и 24 градуса выше нуля.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет звезда мирового уровня. Это Тедди Свим с темой «Мистер Know It All». Вот так красиво продолжим это утро. Оставайся рядом.
0: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
5: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Вау, какая подкатила!
8: Кто?
7: Выгода от компании «Авто в руки».
8: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
7: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
9: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
10: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого.
11: Ждем вас в ТРК «Фаворит».
12: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: У нас впереди Inter и 54 Ultra Talk to You. Ребята зажгут менее чем через 3 минуты, ну а я расскажу о глобальном дарении, скажем так, билетов, который состоится скоро. Не пропустим билеты на фестиваль «Одиссей».
2: Реклама.
3: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига Клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
4: Папа!

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Гиперация».
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-30.
5: Категория 0+.
6: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
8: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
9: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к часу синоптики обещают дождь и 24 градуса выше нуля.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди заводная тема «Don't wanna go home» от «Медузы». Таким вайбиком будем двигаться далее. Оставайся рядом.
6: Реклама.
7: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро» 12+.
8: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
9: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали!
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
13: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
12: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
14: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
15: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

менее 11 утра. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро поделюсь лайфхаком, как начинать каждый день с кайфа. А музыкой уже делюсь, на подходе не мига, с тем и довольна. Прямо сейчас с нами Zayn, Die For Me.

Тимберлейк и Тимбаленд с темой Sexy Back. Поставила бы эту песню на будильник, если бы iPhone позволял, но вообще говорят, что одну и ту же песню не стоит ставить, иначе она надоест, а потом ты начнешь ее ненавидеть, а вот просыпаться под разные треки – это другое дело и гораздо прикольнее, чем под трели обычного будильника. Устроить это поможет твоя умная колонка, просто дай ей команду «Включи радио Красная Армия», назови нужное тебе время и вставай с кайфом под наши плейлисты. Далее прозвучит задорная тема «No Broke Boys» от Disco Line City Nash, а прямо сейчас немного лирики. Егор Крид, Артик и Асти, «Карма» на Красной.

0: потрясающий саунд. Две минутки, не переключайся.
1: Реклама. Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
2: Медицинский центр М+, верь опыту.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
5: Застройщику ОС «ЗСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Герация».
8: Песчаная сказка.
9: 51-87-37.
3: Категория 0+.
10: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
11: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
10: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: расскажу про специальный эфир, который состоится в это воскресенье. Будет много музыки и подарков. Подробности далее.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
4: Зачем? Тут Детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
3: Адрес живо!
4: Студия Детейлинга. Тут Детейлинг. Ветеранов труда 21, строение 2.
5: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
7: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Настя и Дима Билан с мощной темой «Пилок». И, кстати, в связи с тем, что у нас намечается эфир «Где мой 2008-й», хочу напомнить, что Дима Билан в том году победил на Евровидении. Вот как. И наверняка Билан попадет в наш топ-100 лучших треков 2008 года. Заценим этот чарт в это воскресенье.

присутствовать. Далее будем слушать ребят, которые, скажем так, выпустили треки не так уж и давно. Например, совсем свежая работа «Дракула» от Tame Impala и Дженни уже на очереди. Услышим эту хитяру сразу после «Стромай». Алло.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к 2 часам синоптики обещают дождь и 24 градуса выше нуля.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что трогательное от лирика кассеты.

0: Реклама.
1: Вау, какая подкатила!
2: Кто?
1: Выгода от компании «Авто в руки».
2: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
1: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
3: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Вайб, вайб, плюс вайб
9: на Красной Армии.
10: Всем привет! На этой неделе мы дарим билеты в кино и на фестиваль «Одиссей». Не пропусти по будням с 12 до 13 часов.
8: Плюс вайб
9: на Красной Армии.

Тюмени полдень. Бонжур и хеллоу. Строим плюс вайб к твоему настрою в самые ближайшие минуты. Оставайся рядом.

0: 3 в 1992 году. Отправляй дату или номер ответа в Telegram или в Макс на номер 8-922-300-104-6 прямо сейчас и будь на связи.
1: Плюс Вайб
2: на Красной Армии.

0: клубе. Мы будем сейчас общаться с Александром. Именно он вызвался с правильным ответом. И, возможно, именно Александр поедет отдыхать на этот фестиваль. Саш, привет!
1: Здравствуйте!
0: Расскажи, как тебе погодка?
1: Да замечательно.
0: А чем ты обычно летом занимаешься в выходные дни?
1: Провожу на даче.
0: Ну, в этот раз я думаю, что рутину твою мы прервем и отправишься вместе с кем-нибудь хорошим танцевать под классную музыку в Кулига-клуб. Тоже фактически природа. Как тебе такая перспектива?
1: Именно так и сделаю.
0: Класс. Ну, давай тогда повторим твой успех. Скажи, пожалуйста, в каком году Ватикан публично признал, что Земля действительно вращается вокруг Солнца? Варианты. 2005, 1923, либо 1992 год. Тебе слово?
1: 1992.
0: Безусловно! У-ху! В это трудно поверить, но лишь в 92-м году Ватикан признал этот научный факт. Поздравляю тебя, Саш. Кого возьмешь с собой, уже думал?
1: Пока еще нет, но подумаю.
0: Вакансия открыта, если что, да?
1: Абсолютно нет.
0: Хорошо. Классного тебе дня. Хорошо отдохнуть в эти выходные. Ну, а мы будем двигаться дальше. Плюс вайб.

0: прочитала новость про антисвидания. Что это такое и как они проходят, расскажу немного подробнее. Ну и еще послушаем Беовулф с ее потрясающим треком «Феникс» уже совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 27, ветер восточный с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к 2 часам синоптики обещают осадки в виде дождя и плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
4: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
5: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
4: Продолжаю.
5: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
6: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
7: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Звездочка 2011. Это «Паритет».
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55-22-55.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
11: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 22 минуты. Как и обещала, рассказываю про антисвидание. Такой формат придумал один дейтинговый сервис. На свидании же, как принято, блеснуть чешуей и показать себя с самых лучших сторон. Ну а антисвидание предполагает совсем иное. По задумке.

0: как свидание, так и антисвидание. И, собственно, по этому номеру в ТГ либо в Максим буду ждать от тебя ответа на вопрос, который будет связан с кино. Уже совсем скоро этим займемся.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

0: жанре снят фильм «Закулисье реальности». Первый вариант – ром-ком, то есть романтическая комедия. Второй вариант – ужасы. И третий вариант – детектив. Пиши прямо сейчас и оставайся на связи. Наш номер 8-922-300-104-6.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама.
3: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
4: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
5: С 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Ждем вас по адресу: улица Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 38 минут. У нас на связи Михаил. Привет.
2: Привет, привет.
1: Миша, он же Майкл, именно так он представился. А у нас на кону два пригласительных в Атмос Синема на практически любой фильм, который выберешь ты. И вопрос у нас будет звучать... какой же вопрос? У меня к тебе личный вопрос. Вот скажи, ты любишь что-нибудь поесть с собой, на сеанс взять?
2: Соленый попкорн.
1: Ага, то есть ты из тех, кто хрустит и всех вокруг раздражает. Миша. Миша обиделся, видимо. Так, что-то со связью не очень. Давай тогда с тобой попробуем ответить на вопрос, в каком жанре снят фильм «Закулисье реальности». Варианты ответа: ромком, ужасы, либо комедия.
2: Не знаю, но
1: ужасы. Все, что я расслышала, это ужасы, это правильный ответ. Поздравляю тебя, Миш. Выбирай фильм себе по душе и желаю тебе хорошо отдохнуть в Атмос Синема. Да, я думаю, что краткость — это сестра таланта, и Михаил подтверждает это весьма успешно. Мы двигаемся дальше. У нас на очереди прикольная история от Бурито по волнам. Приятный привет из прошлого.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: и парный пригласительный в кино, так что обязательно подключайся завтра, можно даже себе напоминалку такую поставить, чтобы не упустить крутую возможность отдохнуть за наш счет. Ну а впереди музыка и только музыка.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Во второй половине дня синоптики обещают дождь и 22 градуса тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Вау, какая подкатила!
4: Кто?
3: Выгода от компании «Авто в руки».
5: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
3: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
7: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
8: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
7: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени, час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, где официально разрешено купаться. Пока же заныриваем в море классной музыки и делай громче.

0: Раскачаем твои динамики менее чем через 3 минутки. Дождись.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
3: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 5-7-5-7-5-5. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
2: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90. Папа!

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
2: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем мощную историю под названием «Клатч» от диджея Смэша и Артема Качера. Еще больше классных треков далее. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
7: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проект «Интеграция» на наш.дом.рф.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
10: ОСЗ «Мидгард.рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
12: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
13: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
12: Адрес живо!
13: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
14: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Ждем вас по адресу: улица Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
15: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

твоей темой Treasure. В Тюмени 13 часов и 41 минута. Подъехала классная новость из Тобольска. Грядет же лето в Тобольском Кремле. Фестиваль состоится с 4 по 11 июля. И стало известно имя хедлайнера. Это будет певица Ёлка. Она выступит у стен Тобольского Кремля 11 июля в сопровождении Тюменского филармонического оркестра. Я думаю, что будет невероятно красиво. Новость это просто огненная. Только

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 26, ветер юго-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Во второй половине дня синоптики обещают дождь и 22 градуса тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от Зиверт. Тема называется «Газ».

0: между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20. Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
2: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Ждем вас по адресу: улица Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
5: Вау, какая подкатила!
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
5: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.
8: Все мы изначально

0: тема Galaxy. Ну, а далее лучшую музыку в галактике будет ставить Варя. Чайка, привет, Варь.
1: Привет. Ты знала, что мы можем приводить на работу с собой наших домашних животных?
0: Нет.
1: И вообще любой гражданин нашей прекрасной страны тоже может это делать, потому что официально с законами это не запрещено.
0: Подожди, ну если босс подойдет и скажет это...
1: Это уже внутренние, знаешь, внутренние регламенты компании.
0: Так.
1: Вот, а официально законом это не запрещено, если твое руководство не имеет ничего этого против, это не нарушает какие-то санитарные нормы и так далее, пожалуйста, welcome.
0: Класс.
1: Я буду иметь это в виду, когда заведу собаку.
0: Я не уверена, что я хочу видеть собаку на рабочем месте. Видишь, тут еще и с коллегами надо как-то договориться.
1: Ну да, я это учту на будущее. Тебе желаю... Также впереди много классной музыки. Тебе желаю хорошего дня.
0: Да, тебе тоже.
1: Спасибо, пока-пока. Тебе не 14.00. Ну что же, мы будем двигаться далее. Впереди летние вайбы, Мими Пьячи от Альфы и Мано Чао сразу после елки с пластинкой «Проще».

На Красной Армии Миша Миллер с приятным саундом «Hey, na-na-na» в Тюмени уже 2 часа 8 минут. И да, юристы очень вовремя подметили, что закон не запрещает приводить домашних питомцев на работу. Конечно, если в компании нет каких-то внутренних ограничений, это не нарушает санитарные нормы, но есть одно очень важное условие – получить от руководителя письменное разрешение на появление кота, собаки или другого хвостатого сотрудника на рабочем месте. И тут сразу вспомнились все разом. Нововведение в офисах Японии – это коты-компаньоны, которые помогают снизить уровень стресса в офисах и даже стимулировать рабочие процессы. Но мы же далее продолжим стимулировать нашу работоспособность суперхитами. Впереди будет у нас Тима Белорусский с классной вещицей «Витаминка» сразу после «Fast Boy» с темой «This Feeling» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, вечером плюс 21 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и 17 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Авалон Рокстон с вещицей «Вертиго». Самое приятное, что долго ждать не придется. Буквально через минуту с небольшим.
0: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
4: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вау, какая подкатила!
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
5: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
7: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗАИС» по недвижимости. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
1: Первый, первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
2: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
1: Продолжаю.
2: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
3: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
4: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: Звездочка 2011. Это «Паритет».
5: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
6: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
7: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

соцсетях выложил ностальгическое видео с песней Believe, ну, с той, с которой он одержал победу на Евровидении. И что-то мне подсказывает, что утром 21 числа мы услышим эту тему в рамках «Утро в стиле 2008-го. 100 лучших хитов этого года», а также дарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008-й?». В общем, будет рядом с Красной Армией 21 числа. В период с 10 до 14.00 участвуй, выигрывай, ностальгируй вместе с нами. Далее послушаем идеальный для вторника «Sound Rain Dance» от Dave и Teams сразу после «Куда» и «Парсона».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду, вечером плюс 21 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и 17 градусов выше нуля.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стилевая вещица «I can wait» от Боба Сайнклера и Кайзы. Послушаем полностью менее чем через 2 минуты.
0: Реклама.
6: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Гии Герадзе».
9: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
13: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
12: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
14: Вайп. Плюс вайп.
15: На Красной Армии.
1: Всем привет! На этой неделе мы дарим билеты в кино и на фестиваль «Одиссей». Не пропусти по будням с 12 до 13 часов.
14: Плюс вайп.
15: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Тюмени 15.00. Скоро расскажу про крутой фестиваль солнцестояния Одиссея. И, само собой, крутая музыка уже на подходе. Она уже здесь. Впереди клубный подгон от диджея Джона Саммита. Песня Crystallize. Но сначала послушаем тему «Тону».

Только что южнокорейские мальчишки группы BTS с пластинкой Swim, что переводится как плавать. Ну, купательный сезон еще рано пока считать открытым. Водичка еще не готова, хотя мы уже вполне себе готовы. И уже 19 числа пройдет фестиваль «Солнцестояние Одиссея» в Кулига-клубе. Это море музыки, самый длинный солнечный день и самая короткая ночь. Ну и, конечно же, приятная компания. И для того, чтобы выиграть билет на эту тусовку, слушай внимательно «Красную армию» по будням с 12.00 до 13.00. Дозвонись в эфир, выполняй простые задания ведущего и билет твой. Участвуй и выигрывай обязательно. Встретимся в Кулига-клубе. Ну, а мы погнали дальше. Прямо по курсу «Ламповая вещица» на «Малиновой луне» от «Моя Мишель». И прямо сейчас «Hollyback Girl» от Гвен Стефани на «Красной армии».

0: Послушаем этот хит полностью уже через минуту.
1: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль». Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В «Нуар» с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан «Нуар», Советская, 20.
3: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геи и рабцы».
4: Песчаная сказка.
5: 51 87 30.

0: Вот так красиво будет далее, буквально через одну минуту.
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Forward Auto. Республики 282. 55 22 55.
3: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Ждем вас по адресу: улица Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Армии группа Intelligence системой «Август». Это настоящий хит 2020 года. В свое время просто разорвал соцсети и звучал буквально из каждого чайника. Ну а, кстати, в нашем главном тюменском чарте таких тем аж 20 штук. Лучших из лучших, топ самых любимых исполнителей тюменцев. И именно ты решаешь, какому из хитмейкеров на какой строчке положено быть. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm, голосуй за своих любимчиков, чтобы услышать их в конце рабочей недели, а именно в пятницу в 19:00 и в субботу в 16:00. Далее тоже без хорошего саунда не останемся. Скоро к нашей компании присоединится Бай Индия, Хчо и Мод с вирусным треком Шаде сразу после Майка Познера и диджея Дэвида Гетта «I Went Back to Ibiza» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 22 и небольшой дождь, ночью без осадков и 17 градусов выше нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алекс Уоррен с пластинкой «Fever Dream». Встречаем суперзвезду менее чем через одну минуту.
0: Реклама.
5: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
6: Новое шоу «Гии и Радзе».
7: Песчаная сказка.
5: 51 87 30.

Тюмени 16.00. Скоро расскажу про главную вечеринку этого сезона, но сначала музыка. Впереди Bruno Mars с хитовой вещицей «I Just Might» сразу после новинки от Мии Бойко «Экспонат».

На Красной Армии группа «Дискотека Авария», Ивана Мура с танцевальным ремиксом «Кукла». А это уже, точнее, уже в это воскресенье дарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008». Если твое сердечко требует танца, если ты хочешь показать, как надо делать на танцполе, а под конец вечера выглядеть, как будто ты пережил стихийное бедствие, внимательно слушай «Красную Армию» 21 числа в период с 10.00 до 14.00. Участвуй и выигрывай билет на лучшую вечеринку этого сезона. Ну а мы продолжим далее. Впереди Алекс Уоррен.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 22 и небольшой дождь. Ночью без осадков и плюс 17, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема от Димы Уриха. На меня ты не...

0: Послушаем полностью уже через минуту с небольшим.
1: Реклама.
2: Первый, первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
3: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
2: Продолжаю.
3: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
4: ЖК «Астро» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
5: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
4: Звездочка 2011. Это «Паритет».
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
2: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
3: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
2: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
4: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Гиперация».
5: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗАИС» по недвижимости. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Лалотка». Ваш гастрономический роман.
10: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
11: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
10: Адрес живо!
11: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Любимчик чартов Ваня Дмитриенко с пластинкой «Ртути». Наш главный тюменский чарт «Выборка». Он тоже не обошел стороной. Вообще, Ваня умеет делать великолепно. Хоть чутка и сдал позиции за неделю. Сейчас он только на 18-й строчке. И если ты хочешь поддержать его, заходи на наш сайт redarmy.fm. Тебе нужен раздел «Музыка», а именно «Выборка». И ставь сердечко этому красавчику. Ну или любому другому своему любимчику. В Тюмени уже 4 часа 39 минут. А мы продолжаем плавно продвигаться в сторону вечера. И к нашей компании присоединится

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 25 градусов тепла, ветер слабый, вечером плюс 22 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков плюс 17 градусов выше нуля.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Юлия Зиверт с темой «ГАЗ».

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
0: Вайп. Плюс вайп.
4: На Красной Армии.
5: Всем привет! На этой неделе мы дарим билеты в кино и на фестиваль «Одиссей». Не пропусти по будням с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайп.
4: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.
6: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Тюмени, 17.00. Скоро расскажу про главную опасность для сладкоежек этого лета, но сначала музыка. Впереди Дон Толивер с пластинкой «Lose My Mind», сразу после клубного подгона «Тука Разон».

на Красной Армии Uncle Flex. Тема СМС. В Тюмени уже 5 часов 6 минут и очень своевременно. Врачи нас предупреждают, что сладкоежки — это буквально ходячая мишень для комаров. Ну, получается, они тоже своего рода сладкоежки. В общем, при потреблении простых углеводов это как-то магическим образом влияет на наш пот, что и привлекает тем самым этих кровопийц. Также комаров сильнее тянет к спортсменам, беременным и любителям выпить. Ну, помимо беременности, конечно, запретный плод сладок получается. Ладно, далее продолжим. Продвигаться в сторону вечера прямо по курсу Джонни с темой «Помню». Сразу после классной вещицы «Вертиго» от «Авала».

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Суперколлаба Анна, Асти и Дима Билан с пластинкой «Эпилог».
2: Когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлися.
1: И появятся они буквально через 3 минуты.
3: Реклама.
4: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.

0: тебе.
1: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
2: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
7: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: С 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ Остров. Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Новости к этому часу. В студии Виталий Панов. Виталий, привет.
1: Добрый вечер. У Тюменского железнодорожного вокзала изменится организация дорожного движения. Сейчас на привокзальной площади идет ремонт. После его завершения она станет удобнее для пассажиров, сообщил глава города Максим Афанасьев. Автобусы будут подъезжать к центральному входу железнодорожного вокзала. Для этого организуют обособленные полосы, отделенные бордюром и спецплощадкой. Также отдельная полоса предусмотрена для такси. На площади, где сейчас останавливаются автобусы, появится платная парковка. Тюменская область вошла в десятку регионов России по числу ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. За первые 5 месяцев года в регионе произошло 26 таких аварий. В целом по стране аварийность с электросамокатами выросла на треть. По данным ГИБДД погибло 11 человек, более 1000 пострадало. Всего произошло более 1000 таких происшествий. Основная часть из-за нарушений правил дорожного движения катающимися, пишет «Коммерсант». Стали известны результаты первых ЕГЭ. 31 выпускник Тюменской области набрал 100 баллов по химии, истории и литературе. Об этом сообщил губернатор Александр Мор. Лидером по количеству наивысших оценок стала Тюмень. 23 стобальные работы. Отмечу, что последние 5 лет по поручению губернатора выпускники в Тюменской области за каждый ЕГЭ, сданный на 100 баллов, получают по 100 тысяч рублей. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-18-801.
3: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». 2-й этаж.
4: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666-550.
5: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11:00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. 1-й этаж.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Замените стекла в моей машине.
9: Какой у вас автомобиль?
8: Современный.
9: Конечно, заменим.
10: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
11: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
12: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
13: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
14: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
15: Адрес живо!
14: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.

Дуэт Motoafix, их дебютный прорывной сингл и визитная карточка группы, песня Big City Life, как, что переводится как «Жизнь большого города». И если вдруг ты устал от этой самой жизни большого города, самое время развеяться и отправиться на вечеринку. Верните мой 2008, которая пройдет в Кулига-клубе 21 июня. Тусовка от миллениалов для миллениалов. Дарим билеты с 10:00 до 14:00 в это воскресенье, в 21 июня. Участвуй, выигрывай обязательно. Встретимся в Кулига-клубе. В Тюмени уже 5 часов 43 минуты. Последний рывок к завершению этого рабочего дня. Компанию нам составит Боб Синклер и Кайза. Стилёва вещица I Can Wait сразу после темы Clutch от диджея Smash.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером +22 и ожидается небольшой дождь, а вот ночью без осадков и +17, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Богдан Медведев с пластинкой «Broken».

0: Послушаем эту историю полностью уже через две с небольшим.
1: Реклама.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Только что самый стриминговый диджей Алок в дуэте с Кайли Миног с пластинкой Last Night, I Feel, I Dream and Love. В общем, все в одной такой любовной лирикой. Мы завершаем этот час, завершаем этот рабочий день. Далее за безудержный отдых отвечает Сергей Белявский. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет, я еще и за веселье буду отвечать. В общем, тут такая новость. Не знаю, не знаю.
0: Так,
1: 80-летний
0: давай.
1: Дедушка попал в самую неловкую ситуацию за всю свою жизнь. В общем, к мужчине пришли родственники, чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу. Однако у пенсионера оказалось море незакрытых вкладок. Ну, давай скажем так, с контентом для взрослых. Да, ты знаешь, да?
0: Нет, я просто предположила, что это за неловкая ситуация такая может быть.
1: Да, мужчине было дико некомфортно, вообще страшно некомфортно. Он, конечно же, покраснел там, но семья поняла, посмеялась. В общем, к чему я? Сегодня же чемпионат мира по футболу продолжается, и вообще-то ждем матч Франция-Сенегал. Это будет жесть. Мне кажется, будут биться до конца. Там, по сути, во Франции там много кто из Сенегала. Я думаю, там будет битва такая, дерби, на самом деле, такое международное. Поэтому будем продвигаться дальше. Заканчиваем.

На Красной Армии только что Ван Кельмут, Эмма Луиза с пластинкой «My Head is a Jungle», «Моя голова джунгли». Ну, здесь мы, собственно, и собрались для того, чтобы немного голову-то разгрузить, да, вместе с качественным саундом. Ну, а еще для всех любителей футбола праздник продолжается, чемпионат мира, и сегодня ждем матч Франция-Сенегал. Это будет что-то невероятное, но битва будет до конца, мне кажется, чуть ли не до крови. Да, Франция свои 3 очка точно упускать не захочет, как и Сенегал. В общем, посмотрим уже сегодня. А далее послушаем. Впереди у нас New Religion, Биберекса, Faceless. И уже сейчас модная история Kill It Queen от Тавы Макс. В Тюмени 18 часов 10 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стильная история Феникса от Бэр Вульф. Буквально через 2 минуты с небольшим, ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской Слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ООС 02. Декларация на сайте наш.рф.
5: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12.00.
6: Первый, я второй. Осуществил вход в квартиру.
7: Второй, я первый. Вас поняла. Продолжайте исследование.
6: Продолжаю.
7: Посмотрите кухню-гостиную, проверьте подземный паркинг, взгляните на лес.
8: ЖК «Асто» от федерального застройщика «Паритет Девелопмент». Квартиры на выгодных условиях. Выдаем ключи летом. Надо успевать. Звоните на короткий номер звездочка 2011.
4: Реклама ООО «СЭ Космос» ЭНН 7-203-328-537. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Звездочка 2011. Это «Паритет».
9: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
10: Новое шоу Гии Герадзе.
11: Песчаная сказка.
12: 51-87-37.
13: Категория 0+.
14: Папа!

0: Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80-90.

0: Панов Виталий, привет.
1: Добрый вечер. На 80% выполнены работы по обновлению проезжей части улицы Широтной в Тюмени. В график вносят коррективы погода. В дождь бригады не укладывают асфальтобетонное покрытие. Ремонт проводят на участке от Мельникайте до Народной. Всего в текущем ремонтном сезоне в норму приведут проезжую часть на 15 участках дорог, в том числе на улицах Красных Зорь, Республики и Мельникайте. По улице Имской уже заменили верхний слой покрытия на участке от улицы Льва Толстого до Таврической, а также на участке от Аккумуляторной до границы города в сторону аэропорта. Логистический центр «Озон» возле тюменского села Успенка заработал на полную мощность. Как сообщает РБК «Тюмень», следующим этапом станет расширение площади сортировочного центра. Общий объем инвестиций составил более 6 миллиардов рублей. Новый логистический центр создаст в регионе свыше 6 тысяч рабочих мест. Тем временем госэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства логистического центра «Wildberries» в Тюмени. Он будет расположен на территории индустриального парка «Московский» рядом с трассой «Тюмень-Екатеринбург». В Тюмени с сегодняшнего дня прекращено движение транспорта на улице Малышева до дома номер 26 по Мельникайте. Здесь до конца июня проводят ремонтно-восстановительные работы, пояснили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки. Перекрытый участок можно объехать по улицам Малышева и Мельникайте. На этом все. Хорошего вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу Mr. Know It All от Teddy Swims. Менее чем через 3 минуты прозвучит эта история полностью.
2: Реклама.
3: Финал чемпионата Тюменской области по дрифту 28 сентября. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, дрифт-такси, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 7 лет вход бесплатный. Начало в 11.00. Проезд Воронинские горки 100. 0+.
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановления пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого.
8: Ждем вас в ТРК «Фаворит».
9: С 15 по 18 июня Тюмень принимает Кубок КЛБ. Главное событие российского боулинга. Лучшие боулеры России, СНГ и ТВ-финалы в прямом эфире Матч ТВ. А еще развлекательные дисциплины и новый формат One Shot, где гости турнира смогут сыграть против профессионалов прямо на ТВ-дорожках. Ждем тебя 18 июня в боулинг-ресторане Бруклин Боул, ТРЦ Остров. Подробности и билеты на сайте klbowling.ru. Категория 0+.
10: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
11: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666-550.
12: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
13: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
12: brandwoman.ru. Платья для самых красивых выпускниц.
14: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45 55 55.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Легендарная вещица The Monster от не менее легендарного дуэта Eminem и Rihanna. Ну и, кстати, пока наш любимый с вами дуэт отдыхает, имея в виду Сашу Самойлова и Машу Бакуту, за твое утро и настроение будет отвечать, назову его так, позволю себе его так назвать, очаровательный негодяй Антон Колев. Появится он уже завтра с 7 до 10. Присоединяйся, немного летнего вайба никому не помешает. Ну и, конечно же, подарки. Все это ждет тебя по будням с 7 до 10. Ну а мы будем двигаться далее. Впереди у нас Леони Каллум Скотт, Stay, и уже сейчас история лирика Don't Go Mad. Эта вещица крутая, будем слушать ее прямо сейчас. В Тимини 18 часов 43 минуты. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 25 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Джонни, «Эйфория». Буквально через 2.5 минуты.
0: Реклама.
6: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ООС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
4: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
11: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
12: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
13: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82. ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите Паруса в 2 ГИС Тюмень.

Тюмени, 7 вечера. И немного о ситуации на дорогах. Затруднений особых нет. Есть прям небольшие. На Мельникайте Дюнинского 50-летия октября. В остальном все отлично. И далее отличная история на Малиновой Луне. Май Мишель.

Красной армии Алок и Калит с пластинкой Dive Into Me. Ну, а мы 21 числа, на именно июня, решили сделать специальный эфир. В этот день с 10 до 14 мы устроим утро в стиле 2008-го. В эфире прозвучит 100 лучших хитов 2008 года. А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку. Внимание, где мой 2008-й от команды Дискотек. Так что, если интересует подобного рода мероприятия, рекомендую подключиться к Красной армии 21 июня. С 10 часов будем ждать тебя здесь. А далее нас ждет вещица Нелли Фортадо «All Good Things». И уже сейчас появится DJ Smash и его трек «Бэмби». В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем отличного вечера!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Невероятный суперхит Вани Дмитриенко «Ртуть». Полностью послушаем через 3 минуты ровно.
2: Реклама.
3: Вау, какая подкатила.
4: Кто?
3: Выгода от компании «Авто в руки».
4: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
3: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.

Комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить, пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Лалотка». Ваш гастрономический роман.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит трек Fever Dream Алекса Уоррена. Менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
5: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Гии Герадзе».
6: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
13: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
15: Милый ужас, помоги!
16: Я ехала-ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
17: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
16: Как-как?
17: 533-444. Записывай и звони скорее.
18: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
19: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Крутая история Юлии Зиверт на Красной Армии. Газ, завтра тебя ждет крутое настроение, потому что появится Антон Колев и утреннее шоу «Летние каникулы». Присоединяйся, летний вайб тебе обеспечен, летняя музыка тоже. И, конечно же, крутые подарки, все это предусмотрено. Подключайся обязательно с 7 до 10 по будням, ну а мы будем продвигаться далее. Впереди у нас елка с историей проще. И прямо сейчас классная пластинка «Lean On» M.O. Major Lazer, DJ Snake. В Тюмени 19 часов 44 минуты. Всем отличного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появятся Тейм Импала и Дженни с вирусной историей Дракула. Ждем эту позитивную вещицу на Красной Армии всего через 2.5 минуты.
0: Реклама.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Cover.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Ждем вас по адресу: улица Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
3: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
2: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
7: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
6: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

8 вечера в Тюмени. Что ж, а мы продолжаем расслабляться и отдыхать в компании лучших мировых хитов. Впереди Take It Out, Том Нови и Лима. И прямо сейчас Мия Бойко с вещицей «Экспонат».

Возьмем в главный тюменский чарт. Выборка зависит только от тебя. Залетай на наш сайт redarmy.fm и голосуй. Голосуй за своих любимчиков, чтобы насладиться этим звучанием уже в пятницу. В пятницу в 19.00. До этого момента успевай поддержать любимчиков, а мы пока будем двигаться далее. Впереди история Алифа Арбенрена Миллер, Body Talks, и уже сейчас мощный звук Алан Рокстон, Vertigo. В Тюмени 20 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим Диму Уриха. На меня ты не сердись.
4: На меня ты не сердись. Уходить не торопись.
1: Буквально через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-22.

0: 3 минуты ровно.
1: Реклама.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. Мать и дитя Тюмень. Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
7: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
11: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое. Только глаз отвести не могу.
12: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

На Красной Армии Серж Диван и Хедли с приветом из прошлого Addicted. Мы же тоже решили вернуться в 2008, именно поэтому 21 июня тебя ждет специальный эфир. В этот день с 10 до 14 мы устроим утро в стиле 2008 в эфире. 100 лучших хитов 2008 года. А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку под названием «Где мой 2008» от команды «Дискотек». Так что, если хочешь вообще послушать эту крутую музыку, вернуться немного в прошлое и побывать на такой крутой вечеринке, то присоединяйся 21 июня с 10 до 14. Будем ждать тебя с нетерпением. Далее тебя ждет качественный саунд здесь, на Красной Армии. Ну а меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера!

0: Прогноз погоды.
1: Сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер G-Tour в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные G-Tour T1 и T2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на G-Tour T1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
2: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». Два дня, две сцены, тысяча людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига Клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-801.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Прогноз погоды.
1: Пик сообщает сервис Яндекс.Погода. В Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем возможен небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
0: Реклама.
5: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Ги и Радзе».
9: Песчаная сказка.
10: 51-87-30.
11: Категория 0+.
12: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
13: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
14: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Агроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига Клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП «Фридрих Константин Александрович». 322-72-32-3018-811.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геерация».
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама.
1: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». Два дня, две сцены, тысяча людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-0018-811. Она

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вайп. Плюс вайп.
3: На Красной Армии.
4: Всем привет! На этой неделе мы дарим билеты в кино и на фестиваль «Одиссей». Не пропусти по будням с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп.
3: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 100.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Впервые в Тюмени. Мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня. 2 сцены. 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига-клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-811.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается небольшой дождь и до 26 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2
0: Реклама.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
0: Вайб. Плюс вайб.
5: На Красной Армии.
6: Всем привет! На этой неделе мы дарим билеты в кино и на фестиваль «Одиссей». Не пропусти по будням с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайб.
5: На Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Тюмени 2 часа.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.